Учумтайды шор мотмут. Зорышкын арысы. Субозя, ян бозя, тойдымың.